Приветствую вас, все братья и сестры. Скажем славу нашему Господу. Мы пришли сюда, надеюсь, что мы пришли сюда по причине того, что мы хотим почтить Господа, хотим, и у нас сердце полно любви к Богу, чтобы высказать Ему благодарность за Его заботу, потому что Он спас нас не по делам праведности, это очень важно, а по любви Своей. И я точно знаю, что и Он ожидает от нас такого же отношения к себе, чтобы мы Его любили не по обычаю отцов и не по обычаю своему приходили в служение, чтобы сказать, услышать, полюбопытствовать, кто сказал лучше слово или нет, а чтобы мы ходили пред Ним и делали дела свои чистые по любви к Нему. Ветхий Завет нам очень хорошо открывает и говорит такие моменты тонкие. Господь говорит, кто любит Меня, того Я благословлю до тысячи родов. А кто ненавидит Меня, даже дети ихние до четвертого рода будут в наказании. Поэтому обратите на это очень серьезное внимание, для чего вы здесь. Потому что, когда мы смотрим друг на друга и смотрим, знаете как, иногда можно задать такой вопрос, а разве так можно было делать? Сегодня многие делают то, что раньше никогда в церкви дети Божьи не делали, для того, чтобы имя Божие не было в поношении. Сегодня время довольно распущенное, и люди, которые любят Господа, для того, чтобы имя Его не было в поношении, для этого нужно любить Господа, чтобы держаться за Него, а не только соблюдать внешнее благочестие. И поэтому Писание нам говорит, апостол Павел, он говорит, что Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновление Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Если ты, дорогой человек, ты знаешь, и у нас, как говорится, в современное время есть определение, есть люди тактики, а есть стратегии. Тактически это люди, которые живут мыслями своими недалеко. Стратегии – это люди, которые живут далеко, видят, куда они идут. И поэтому, когда сатана говорит, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. И люди, многие так идут, верующие люди внутри церкви. Но те, кто знают характер Божий, знают требования святости и знают о вечной жизни в хорошем месте и в плохом. Помните об этом, что Бог сделал для нас все, благословил нас, и держитесь за Него, несмотря ни на кого и ни на что. И вы увидите, как Господь начнет благословлять. Если вы увидите в Ветхом Завете, то Бог, окружающие народы, когда Израиль пришел в Ханаан и входил только, то Он не благословлял те народы. Он говорит, они наполнили уже чашу свою, но вас Я хочу благословить. И называет причину очень важную. Он говорит, я хочу благословить вас, потому что вы дети Мои. Вы должны помнить, что Бог будет благословлять тебя, когда ты настоящее дитё Его, дочь или сын. И Он будет благословлять тебя по своему отцовскому благоволению, а не по долгу. Это важный момент. И если Он начнет благословлять, Его благословение во всем, и дыхание твое, и знание твое, и откровение твое, и святость твоя, она от Него. Потому что Он, будучи Сам свят, и будучи Царем, и будучи величием всего, хочет, чтобы и дети Его были подобные Ему. Писание нам во всем об этом говорит. Поэтому старайтесь об этом, и вы увидите все то благословение, которое скрыто в Писании, которое скрыто в Его желании лично для тебя. И ты сумеешь с презрением смотреть на всякий грех, который стучится в двери дома твоего. Однажды одному из первых Бог сказал, бодрствуй, ибо грех возле двери, возле порога. Но он не бодрствовал.
Поэтому и для нас сегодня этот совет от Господа остается важным. Мы же, вставши на ноги, будем молиться, чтобы Бог благословил нас, обновил нас, дал правильное отношение к Богу, освящение. И еще хочу еще раз напомнить, что ничто нечистое не войдет к Нему. Это не Бог поставил препятствие, а сама чистота Бога ставит препятствие нечистому. И поэтому Бог говорит, не может войти ничто нечистое. Он не говорит, что я вас не пущу или поставлю вам преграду. Он сказал, не может. И это главная причина, на которой работает сатана, для того, чтобы людей сделать нечистыми в помыслах, делах рук и туда, куда ты ходишь. Благослови вас Господь и меня вместе с вами. Будем молиться.

собраться вместе со всеми сказать слава нашему Господу за Его милость, которая, как мы читаем в Библии, Плач Иеремии, 3 глава, 22 стих, «Милость Господа никогда не иссякает, сострадание Его не истощается, они обновляются каждое утро». И сегодня для нас также, для многих обновилась милость, мы пришли в этот дом молитвы для того, чтобы услышать Слово Господне, которое Он будет говорить через братские уста. И я имею также привилегию сегодня говорить пред народом. И сегодня у нас особый день, который отмечается в этой стране, и он называется День Отца. Поэтому я хотел бы поздравить всех отцов, дедушек с этим днем, который был учрежден в этой стране. И как всегда, какой-то праздник. Есть праздники Господни, которые были заповеданы Богом, а есть праздники, которые начинал какой-то человек. Допустим, к примеру, праздник Пурим еврейский, который они празднуют, первоначально назывался праздник Мардохея, но потом со временем этот праздник стал праздником освобождения, то есть мы знаем эту историю. Я как бы хотел мысль такую, что всегда есть начало. И вот этому празднику один человек, женщина положила начало, она хотела почтить своего отца, который растил, он ветеран гражданской войны, вырастил 6 детей сам. И она хотела как бы поблагодарить отца. И я также хотел бы сегодня темой своей, говоря, сказать для наших отцов земных, поблагодарить их за то, что они дали нам возможность вырасти и познать Бога, показали также путь, как жить и как прославлять Небесного Отца, то есть путь к Небесному Отцу. И вот о вот этих двух категориях я хотел бы сегодня, говорить немножко в своем слове. Желание моего сердца, как я уже сказал, почтить их. И у меня есть желание рассмотреть вместе с вами некоторые рекомендации или обязанности отцов, мужей в свете Писания. И в начале своего слова я хочу обращение сделать к нам, к отцам, земным отцам. Я как бы обозначил себе три пункта. Первый – это муж-отец, глава семьи. Второй пункт, о котором я хотел немножко сказать – муж-отец, любящий жену и детей. И третий пункт – муж и отец, священник в доме своем. С Божьей помощью я хотел бы на основании Писания, которое у нас есть, которое мы все читаем, рассмотреть эти пункты. И дальше хотел бы обратить свое внимание и взор на нашего Небесного Отца, потому что Он – начало всего. И начиная с первого пункта, на заре человечества, когда был сотворен Адам, Бог определил быть ему главным. И мы это подтверждаем местами Священного Писания, когда читаем, обращаясь к Бытие. Вот. И заповедал Господь, когда сотворил человека, заповедал ему. Это Бытие 2 глава, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». И далее мы знаем из чтения священных писаний, Бог Адама наделил особыми способностями. Он дал ему возможность называть всех все свое творение, как, и Бог смотрел, как Он их назовет. И Он их называл теми именами, то есть Он сущность, характер этих животных определил. Но при всем этом многообразии, которое прошло перед ним, не нашлось подобного человека. И далее, что случилось, мы знаем эту историю. Я не буду все читать и цитировать, и только буду комментировать. И некоторые места из Священного Писания, которые конкретно говорят, кто есть кто, я буду читать. И
Далее, и создал Бог, это 22 стих, из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И далее, что говорит Адам? И сказал человек, вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. И как я уже сказал, я обозначил свой пункт, что муж – глава, отец в семье, он Богом поставлен согласно Священного Писания, его главенствующая роль, как бы очевидно, читая вот эти вот первоначальные книги или стихи Библии. И Священное Писание в Новом Завете у Коринфян в 11, в послании к Коринфянам, первое послание, 11 глава, 8-9 стих, там такие слова говорятся. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». И далее Павел говорит, «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». То есть это конкретно подтверждает, что все, что было сделано, человек сам сотворен, все пришло от Бога для него, им и к нему. Дальше мы читаем, есть Священное Писание, где оно подтверждает это. И Павел в начале вот этой главы Коринфян, в 3 стихе, такие слова сказал. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть Бог через апостола Павла говорит вот эту вот иерархию или последовательность, кто кому подчиняется, у кого какая функция. И в этом как бы мы видим, что жена, жене глава муж, жена создана как помощница для мужа. И идя далее, я обращаюсь ко второму пункту, как бы рассматривая, хочу также немножко сказать, что Писание говорит в Ефесянам в 5 главе 25 стихов. «А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее». В Колоссянах, Колоссянам Павел говорит в 3 главе 19 стихом. «Мужья, любите своих жен и, будьте к ним, и не будьте к ним суровы». И римлянам, я как бы буду цитировать многие, много священных мест из Евангелия, но в то же время потом я маленький комментарий к ним с Божьей помощью сделаю. Но Бог, это римлян, к римлянам, 5-8 стих. «Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Из этих слов Писания мы видим, пока еще некоторые из нас блуждали в мире, Бог уже любил нас такими, какими есть, несовершенными, но Он возлюбил нас, написано, прежде создания мира. Он возлюбил человека, потому что это Его творение, это то, что Он сотворил для общения с собой, но пришел грех, и то, что я вначале цитировал в Библии, разлучил человека с Богом. Если бы было все по-другому возможно, и развивался весь род человеческий другим путем. Но таким путем, как мы пошли, Бог дал нам свободный выбор. И вот люди идут уже на протяжении 6000 лет, если брать как бы исчисление, как оно идет по Библии. И Бог любит нас до того, как мы стали совершенными и хорошими. Конечно, это большая привилегия для тех, кто рожден в семье верующих, но есть из нас многие, которые также пришли к Богу не из традиционных христианских семей, но Бог их призвал, они познали Божью любовь, любовь эту отцовскую, и также продолжают вместе с нами идти и служить Господу. И третий пункт, о котором я говорил, муж, отец, священник в доме своем. Подтверждение этому Петр говорит в первом послании Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайте их благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитве». Итак, муж, согласно Писанию,
Он же и отец, он священник в семье, и он представляет семью перед Богом. Отец каждый день проводит. Может быть, я говорю о отце идеальном, но так Писание нам говорит. И в молитвах проводили некоторые мужи Божии. Я дальше упомяну о человеке, о котором мы много все читали, наверное, и слышим. Часто он упоминается из, с этого места. И мы должны молиться за детей, за жену и за ту атмосферу в доме, которая как бы, ну, создается отцом. И также отцам есть такое пожелание, 6 Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И у Колоссянам 3:21 здесь такие слова. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Бог поставил отца главой, согласно Писанию, согласно этих мест, которые я цитирую. И многие из нас уже прошли определенный отрезок во времени. Все мы выросли из мальчиков, мужей, а потом стали отцами. И говоря об отце, есть также Павлом подмеченное место, когда он трудился в Коринфянской церкви, он называет, говорит такие слова, это 1 Коринфянам 4:15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников, но во Христе, наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть этот человек трудился в определенное время в определенной церкви, и он как бы всю свою душу положил, как настоящий отец, который заботится о семье, который не только провайдер или обеспечивающий ее, но он также и занимается воспитанием, общением с детьми, вникает в их нужды. И это как бы идеальный отец, и таким он, таковым он должен быть. И я верю, что многие из нас, отцы, они таковые и есть в семьях. Ну, если далее буду я говорить, обращаться о Боге, как бы какое отношение Его к нам и взаимоотношения, какие мы с Ним строим на протяжении отрезкового времени, который Бог нам определил. Потому что больше, как Писание говорит, 60-70 при большей крепости 80. Жизнь проходит человека. И вот мой сын мне звонит, поздравляет с этим днем, и мы разговариваем, он говорит, где-то или слушал, или читал, задает человек вопрос, какого возраста твои родители? Ну, он говорит, уже где-то в пределах 70. А как часто ты их видишь, родителей? Ну, он говорит, 2 раза в году. Ну, он посчитал, прокалькулировал, согласно вот этому месту Писания, что 80 лет, ну, 20 раз еще я встречусь со своими родителями. Вы представляете, если бы мы, отцы, общались с нашим небесным отцом, ну, только 20 раз в течение вот 20 лет. Если так рассматривать вот эту вот модель, то наше общение, мы, молитва – это общение с Господом. Мы общаемся, мы знаем из Писания, как это общение со своим Богом, Отцом проводил Даниил, Иисус Христос, написано, проводил общение с Богом ночи в молитвах. То есть не 2 раза в году, а это постоянное общение, постоянное, есть о чем говорить, есть о чем сказать и о чем, чтобы получить какую-то информацию, заряд для себя, для того, чтобы продолжать дальше идти по жизни и совершать какие-то определенные дела. Я хотел бы сказать своему отцу спасибо, папа, что ты наставил и в вере показал добрый пример служения Богу. Так как сегодня день отца, я благодарю за то, что ты помог установить правильные отношения и взаимоотношения с небесным отцом. Также хотел сказать, уже многих наших старцев нету. Вот не так давно мы похоронили брата Иосифа. И кто был на этом служении, мы слышали членов той церкви и его внуков, которые выросли без отца, но он был для них отцом,
То, что я услышал, мне как бы было приятно слышать эти слова внуков, которые говорили, как этот дедушка вникал в их как бы нужды и заботился о них, как о детях. Вот. И в пятницу мыслитель Андрей говорил за... Мы читали, то есть мы читали, разбирали 67-й псалом Давида, то есть псалтырь. И там сказано, что Бог есть Бог-отец вдов и сирот. То есть Писание называет, уже в Старом Завете Бог был отцом. И у евреев звучит, и много песней он, Абба, говорится о том, папа, не просто там отец, а называет мягким таким словом папа, обращение, что отец, который любит и который, в принципе, при всех проблемах, которые Израиль имел, брат Алексей вначале сказал, что евреи, они были избраны, те народы Бог уничтожал, но Он их поселил в эту обетованную землю. И сколько они Его раздражали, мы знаем эту историю. Но Он продолжал любить и заботиться. Хотя были моменты, которые настолько раздражали, даже Он говорил, отойди, я уничтожу их, от тебя произведу. Но этот человек был в заступнической молитве, или он сказал, что же скажут окружающие народы, что этот отец не смог ввести своих детей, которых он вывел, как бы... Где его всемогущество и сила? То есть Моисей в этой ситуации тоже, как отец за своих соплеменников, вступился перед Господом, и Бог продолжил идти с ними, но он уже не шел напрямую, как в начале. Он с ними шел днем в столбе облачном и ночью в столбе огненном. Но он присутствовал с ними вот в таком плане, не прям, потому что они в страхе были. Сегодня мы намного... как бы имеем большую привилегию для общения с Небесным Отцом. И далее мое слово проповеди будет о Небесном Отце. Я хотел бы как бы заострить наше внимание и сказать, мне хочется сказать больше об Отце, который любил человека от самого начала творения. Он постоянно помогал и заботился. И когда даже человек отступил, у Бога был план, чтобы спасти, чтобы восстановить, чтобы привести. Он дал свободу выбора, но на этом экзамене не сдал человек этот экзамен. Когда это общество было выведено с земли египетской, они тоже жили там рабами. Но когда они попали в свободу, над ним нет, они стали делать беззаконие. Для чего понадобился закон? Это детоводитель ко Христу. Для того, чтобы обуздать эти необузданные чувства людей, которые когда-то были рабами, вдруг им дали свободу. Я иногда приходит мне мысль, аналогия с Советским Союзом, когда наша страна разборилась, там началось делаться такое беззаконие, мы не застали это, просто как бы мысль такая пришла. Но о свободе об этой многие наши, даже старушки, моя бабушка говорила, что придет время, это вот unconditional, ну, такая свобода пришла, что люди делали то, что они хотели. Там пришло беззаконие. Та власть, которая как бы контролировала ситуацию, она утратила силу. Но народ Божий, те, которые стояли правильно, они использовали это время для благовестия, для евангелизации, для того, чтобы распространять, для того, чтобы людей привлечь к Богу. И это время было данное Богу. Теперь уже другая ситуация, конечно, мы знаем и в тех республиках, и в странах. Но Бог дает время для своего народа всегда, и Он всегда находит момент, чтобы помочь и чтобы... как бы быть вместе со своими детьми. И вот хотел бы также подтвердить, говоря о Боге, о Его любви к людям, псалмом, который мы читаем сейчас. 33-й псалом, очень хорошие слова там есть. 16-й, 18-й, 19-й, 20-й стишки. «Очи Господа обращены на праведника, а уши его к воплю их. Взывает праведное, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренный духом спасает». И 20 стишок говорит, «Много скорбей праведного, и от всех их избавит его Господь». И это действительно, да, аминь. Обращаясь и вспоминая ту страну, где мы жили, наши дети уже совершенно в другой обстановке выросли. Когда я говорю, они вчера собрались ко мне, они интересуются,
за бабушку спрашивают. Я говорю, я мало сам знаю, не проявил достаточно, уже как-то говорил-то. Старица прошла, пожертвовала ради Бога своими детьми. Она потеряла своих дочерей, осталась одна только мама. Но она была верная Богу, она приняла это верой, что Бог, отец сирот и вдов, что Он не оставит ее детей. И вот мама одна, которая передала нам также веру, как и отец. Я не хочу умалить роль матерей, потому что у каждого, как я уже сказал, своя функция, свое Богом определенное место и задача в семье, как мы должны идти, чтобы семья была полноценна. Здоровая семья, крепкая семья, где любовь, где уважение, тогда здоровая, крепкая страна и церковь. Но, к сожалению, как уже Алексей подметил, мы живем в такое время, что границы стираются, много меняется, и много чего того негативного пришло в общество, в страны. И статистика говорит о том, что очень много как бы семей, где нет отцов. И в этой стране воспитывается одним ребенком, и в странах, где мы жили, Украина, Белоруссия, там создаются дома. Но я как-то слушал, и меня поразило, что у евреев, народ израильских, у них нет сирот. И вот маленькие нации, они, кстати, очень, как бы, этот вопрос у них серьезно стоит. Я слышал, и Грузия, или Армения, эти страны также, у них нет сирот. Они просто их адаптируют, родственники забирают, и они растут с родителями, они растут в этих семьях. Они, как бы, получают любовь, получают ту заботу от тех, которые их взяли в свои семьи. У нас не так много, но уже здесь тоже в славянской среде не так было. У американцев это принято, адаптировать и помогать детям. Мы были в семье, когда наши спонсора были, мы приняли. Они уже адаптировали, у них выросло двое детей из Индии. И для меня как бы было интересно, потому что когда мы жили в Союзе, там такого не было. И поэтому там создаются эти дома, ну как они воспитываются, мы знаем из статистики, выходят разбойники, воры, поэтому на Украине, Белоруссии, на территории России создаются всякого рода вот эти христианские лагеря делают, чтобы как-то людям передать любовь о Небесном Отце, о том, который любит, о которых заботится и помогает, и не оставляет. И те, которые верой принимают, потом свидетельствуют. Наши братья, которые занимаются там у нас на Дальнем Востоке, присылали свидетельства тех, которые прошли через вот эти лагеря детские, и они уже стали взрослыми, создали семьи, и они очень как бы отзываются положительно о том, что они благодарят Бога, что Он стал их отцом, потому что их не родители бросили, но они, находясь в тех местах, они были замечены, они были окружены любовью тех братьев и сестер, которые дали им направление, и потом они уже идут сами, теперь стали родителями, то есть правильно, кто-то их заметил, кто-то их не оставил, это как раз подтверждает то место, которое я цитировал, 67-й псалом Давида, где он сказал, Бог есть Бог сирот и вдов, он не оставлял никогда, и Бог утешает нас, когда мы в трудных обстоятельствах, утешает нас тогда даже, когда мы меньше всего этого заслуживаемся, что интересно. Он помогает нам тогда, когда мы боремся с проблемами, нами же и созданными, к сожалению. Вот. Да, это так поступает с нами Бог. Хотя я сказал, что буду говорить дальше о Небесном Отце, но я хотел из своей жизни историю рассказать, вкратце, и мы подойдем к молитве. Быть всегда любящим и внимательным к нуждам детей не так просто, братья и сестры. Когда ты говоришь своему сыну, чтобы был аккуратным везде, на велосипеде, на машине, на мотоцикле. Вот. И вот после, казалось бы, уже правильных наставлений, ты узнаешь от друзей, что твой сын сломал ногу. Или он разбил машину, еще не свою, а взял машину родственника, не имея прав, не имея, так сказать, опыта вождения, разбивает машину. Или еще в какое-то приключение попадали они. И скажу честно, первое, что было и приходило в голову. Сынок, я же тебя предупреждал. Было так часто, что будешь делать так, попадешь в проблему. Но факт налицо, и сын
попав в проблему, ему нужна помощь, мы же как родители не отказываемся. Мы везем его в госпиталь, если нужен доктор, или если с машиной помогаем. И этот перечень можно до бесконечности говорить. То есть пока дети с нами, мы ими занимаемся, мы им помогаем, если мы правильно понимаем взаимоотношения детей с родителями, по-библейски. И вопрос такой, как наш Небесный Отец относится к нам, когда мы в проблеме? Андрей в пятницу сказал на разборе Писания, интересную мысль, которую читал или услышал от кого-то. Суть такова, что если есть два вида испытаний или проблем. Первое – это когда мы по своей глупости попадаем в проблему. И вторая – когда Бог нас испытывает, допуская проблему в нашу жизнь. Для испытания нашей веры и преданности Богу. О том, что я вот уже предыдущим сказал о своей бабушке, как она проходила. И говоря об этих, у нас много примеров. Есть примеры, которые являются примерами подражания, есть негативные примеры, которые как бы также примеры, но они как бы учат нас другому, как не надо делать, как нельзя поступать. То есть позитивные и негативные. И пример мы все знаем многострадального Иова. Когда он попал в эту ситуацию, мы знаем, что там ставка стояла перед Богом и сатаной, он сказал, ты его окружил. Бог допускает в жизнь этого человека эти испытания. Вторая глава. И вот когда уже жена, которую Бог дал, которую я сказал, что она взята от мужа, и Бог дал, и она ему говорит такие слова, и он говорит, ты одна как из безумных. Это 10 стих. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом он не согрешил устами перед Богом. То есть человек правильно понимал. Он не знал, он мучился, он задавал вопросы. Как бы почему рассматривал свою жизнь и не находил ответа до самого последнего. И друзья его там пришли утешать, сидели долгое время, как мы знаем из этого. Но в конечном итоге Бог больше как бы слова Иова принял и сказал, чтобы он совершил, принес жертву за своих друзей, потому что и он более правильно и говорил о Боге. При всех этих трудностях, при всех страданиях, как тяжело и трудно нам остаться твердым вот, в нашем уповании и говорить то, что мы должны говорить. Это нужно иметь силу Святого Духа, и чтобы Бог помогал нам, потому что можно обращаться к Писанию и увидеть тех же апостолов, какими они были до того, как они получили силу Святого Духа, и после того, когда они получили Дух Святой, как они поступали и как они действовали, какими они стали. То есть всему свое время, и у Бога была полнота времени, но при всех тех ситуациях и проблемах, как я уже говорил, и еще раз хочу повториться, что Бог любил свое творение, Он любил человека, потому что мы созданы по образу и подобию Божию. Мы имеем образ Божий, подобие мы получаем в дальнейшем в жизни, если мы правильно ходим и находимся на той лозе или имеем контакт и общение с Богом. И так как у нас сегодня праздник Отца, у меня не так много остается времени, я все равно хочу напомнить этот прекрасный образ. Рассказ. Как бы всем знакомо это описано, Луки 15 глава 20 стих о блудном сыне. Это прекрасный прообраз Бога Отца, как Бог поступил бы с людьми. На оставшиеся 5 минут я попробую эту картину нарисовать, насколько получится. Немножко прочитаю только, не всю историю, только какие-то фрагменты, которые говорят о положении. У него был младший сын, своими словами начиная, который пришел и сказал, отец, давай мне мою часть, как бы по всем законам наследство приходит к детям после смерти. Этот сын, можно назвать его наглец, пришел
и говорит отцу: дай мне мою часть, и я пойду. Но отец, тут описывается, он ничего не сказал ему, он ему дал эту часть. И тот пошел. И мы знаем дальше историю, что он пошел и расточил не свое, но имение отца с блудницами. Не так ли человек? Вообще, это образ. Бог дал, а человек расточил все, и в принципе не принадлежит, не принадлежит нам ничего. Мы ничего в этот мир не принесли, как Иов сказал. Мы пришли, он сказал: «Нак я пришел в этот мир, и нак возвращаюсь». Но в течение жизни Бог дает нам благо. Он всегда заботился и заботится о нас. Я знаю, что каждый, когда может рассудить, он увидит, насколько благ был Бог к тебе, ко мне и каждому находящемуся на этом месте. Поэтому в этой истории показывается сердце отца именно. Вот эта притча, она раскрывает. Христос, я думаю, не зря ее как бы... ну, все, что он делал, он не делал не зря. Он показывал, он хотел, чтобы его братья, соплеменники, которых он любил, которых он вел, начиная от самой колыбели, как там Писание говорит, он их нашел в крови, он их взял, он их сделал тем, кем они стали, как государство, как нация. И он пришел к

еще, и мы делаем это постоянно. И поэтому вот эта вот притча, она особо показывает любовь и сердце Отца. И что случилось дальше, я хочу как бы заострить внимание, потому что с некоторыми из наших родственников и с людьми такое произошло. Вот моменты наступают, когда он растащил уже все, ничего, никаких этих самых надежд нету. Что с ним произошло? 17 стих говорит этой притчи. «Придя в себя, сказал, сколько наемникам у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Будучи сыном небесного отца, он умирает с голода, у него нет даже что покушать, и никто ему не дает. То есть человек раскаивается и приходит к Богу. И вот Бог, как этот отец, дальше мы, я еще несколько мыслей, вот, значит, в этой, из этой притчи. Он пошел к отцу. Двадцатый стих. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его». Смотрите, какая реакция отца. Все, просадил, прогулял, но отец ждал его. Есть много песней на эту тему также. Отец ждал, он все-таки надеялся, что придет момент, когда его сын, которого он учил, которому он отдал в свою первую любовь, когда он был младенцем, или, так сказать, в начале своего пути, он вернется. И случилось то, что случилось. И дальше он говорит, тут говорит это место такое, 24 стих. «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашел, и начали веселиться». И в этой притче выражена сущность и отношение небесного Отца к своему творению, к человеку. Во всех ситуациях, как бы, какие бы ни попадал человек, начиная от самого первого человека, Адама, Бог, как любящий Отец, заботится о нас, как о детях, любит, кормит, милует и спасает нас. И в заключение хочу сказать, что мы с вами наисчастливейшие люди. Мы любимые творения Бога Отца, и Бог Отец послал ради нас на землю Сына Своего Иисуса Христа, чтобы спасти нас от вечной погибели и вести нас в Царство Сына Своего Иисуса Христа. На этом я заканчиваю свое слово, призываю нас, ставшие, поблагодарить Бога за Его любовь, за то, что Он нам дал земных отцов, хороших, добрых, которые привили нам это понимание, отношения с Небесным Отцом, и также прославить Небесного Отца за то, что Он сделал для нас через нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Вставши, молимся.

повисла, да не выкисла. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои. На печи вглубь пекла и поджаривала. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои.

Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.